0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Осень, жебрала вся в золоті, шати носить.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.